Цуцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе Дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.

Рыцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардиманду литростаре биствистхо. Радио Дардиман.